0: Без бонус-пау.
1: И заходьте на Вифон. Кельку посадите лазывон.
0: Парфур манорандан сайт. Матрару 919 мэй. Диш хом ко FIFA World Cup 2026 сезон пас прино хоз. Рапауну хоз 15 дин дэхи 3 майна самма сампорна чанал хэрне. Пэкэз бонус. Еди азэй лину бай ко сайна бане азэй. Назигай ко дилер дай марфот. Ва Диш хом ко кастома саппорт. Сунне 1-4-2-1-7-6-6-6 ма сампорта гарн хоз.